Россия – деревня, Москва – сельсовет. А я, дурачок, который забыл, зачем там этот самый сельсовет. Стоит, шапку в руках мнет, валенки мокрые, ватничек нараспашку. В общем, с пошёлочной такой вид имеет, и был мир. Эх, ма, и чё это спросить? А потом спрашивает не по факту про корюшку. В том смысле, что вот в Петербурге корюшка ласковая такая рыбка.

Пожалуй, и очень даже все это люблю. Знаете, серое мартовское поле, черных птиц на проводах, и сухие палки борщевика, торчащие из-под снега.

останавливается дед на ржавой лодке и спрашивает, куда еду. Я говорю, в метро. Он спрашивает, какое. А мне так лень соображать, что бывает любое, отрадное. Он говорит, садись, подвезу, хоть я и не туда. Сажусь и говорю, что вообще-то я тоже не туда. А он, вот хорошо, поедем вместе. Везет меня до Ростокина и говорит, сейчас я тебя у перехода высажу. Или если хочешь на остановке. А я говорю, спасибо, высаживайте где хотите. Мне и тут, и тут. Мне везде хорошо.